0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquía.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Зъри и Турция.
10: 这里是土耳其之声广播电台。
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
11: Да, да, Турция ғаг радио да.
12: Хосуме Туркияи дайна радио гаяна.
13: Петерчия радио садбури Туркия скма.
14: Овода Туркия уни радиосу.
15: Айч радио воча Туркия.
16: Говорит голос Туркия.
17: Эфирда Туркия овоза.
18: Гитлеяр Туркияның тети радиосы.
19: Е садай Туркия.
1: Аңлаватқаныңа Туркия овозы радиосы.
6: Эво ифонетис Туркия.
2: Овди радио глас Туркия.
4: Гидар радио Амурия Туркия.
2: Ини адала радио суара Туркия.
12: Ини идая кисуахили саути я Туркия.
10: Эсте радио вож да Туркия.
11: Коцирава Туркия но кое радио дес.
19: Зборува гласот на Туркия.
15: Эфирде Туркия овозы радиоса.
0: Ит Туркия хонгия радиоя.
2: Овде радио глас Туркия.
6: Туркия уни радиосу.
0: Бурасы Туркиянин сеси радиосу.